Карнавале Джанини, Ферри, Баджо, Весерена увияли. Муравчик, Кубик, Кнопличек, Ускора, Биха, Скорер, Шиди, Кашкарино, Кевин Моран, Упет, Бонер, Стойкович, Векатанеч, Весосич, Вуйович, Стантон, Морис, Стейплтон, Олири, Уилан, Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tushve Haji, Romario Bebeto, Serisuela Uskilachi, Jorginho Umazino, Van der Els, De Gam de Chreize, Achoyli im Hashem Azeh, Shum Shem lo Mitchareize, Az Ma Omar Achreize, Az Ma Omar Achreize. Desayev Zygmantovich, Demyanenko,